0: Омега, успешный хит от пуэрториканского исполнителя Рики Мартина, как выяснился в далеком 99-м, большого специалиста по созданию классной музыки. Как мы теперь понимаем, музыки на века, ну это примерно. Тогда же на рубеже веков и тысячелетий вышла вот эта вот солнечная, жизнерадостная песня «Living La Vida Loca». Кстати, друзья, не забываем, что на этой неделе тоже буду рассказывать про музыку. В данном случае расскажу, когда и как появились еще одни любимцы публики, еще одни замечательные артисты Альбана и Рамина Пауэр. В ближайшую субботу в программе «Ю» встречаемся в 13:00 по Москве, прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Это Modern Talking, Don't Give Up, не сдавайся, не падай духом. Это одна из тех песен коллектива, которые, в отличие от большинства романтических треков, посвящены не какой-нибудь неразделенной любви или разбитому сердцу, а носят такой исключительно мотивационный характер. Ну, наверное, любви это в каком-то смысле тоже касается. Почему нет? Дальше у нас с вами про любовь к музыке. Все продолжится здесь, в эфире Retro FM. Много классных песен еще готовится к тому, чтобы оказаться здесь, рядом с нами, в эфире. Сегодня среда, 10 июня. Меня зовут Юрий Курьянов.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мы встретимся снова. Ну, конечно, встретимся. Еще много-много раз это случится. Кстати, вы же знали, что солист группы «Маленький принц» Александр Хлопков начинал клавишником в другом очень известном проекте. Каком? Конечно, «Мираж». В 88-м он присоединился к коллективу, а уже в конце этого же года, по предложению создателя «Миража», Андрея Летягина стал солистом группы «Маленький принц». Ну, вот тот случай, когда даже маленького достаточно, и всех все более чем устраивает. Уже много десятилетий устраивает. Дальше тоже те, кого мы любим и знаем. Веселые ребята, серьезные ребята, Крис Ри и не только. Скоро на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 16 минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Мне кажется, скоро письма точно будут быстрее приходить, чем сообщения в мессенджерах разнообразных. А то там где-то замедлили чего-то, что-то, где-то уведомления куда-то потерялись, перестали приходить. А тут проверенный способ, бумажный, эпистолярный, если хотите. Дальше важные сообщения, кстати, у нас, которые точно будут доставлены вовремя. Вам, дорогие наши слушатели, мы на Retro FM работаем оперативно. В Москве половина второго. Вот они, последние новости. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Атака Украины на здание «Панорамы обороны Севастополя» лишь в очередной раз подтверждает правоту России в борьбе за регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в ночь на среду украинский беспилотник ударил по объекту культурного наследия. Никто не пострадал, но возник пожар. Его продолжают тушить. Состояние живописного полотна «Панорамы обороны Севастополя» пока неизвестно. Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что Украина хотела таким образом запугать жителей региона. Россия примет действенные и жесткие меры в ответ на новый пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, российская сторона решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. И все больше стран в мире разделяют и поддерживают российский подход. Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о новых санкциях, в частности, в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. В обмен на сохранение безвизового режима Евросоюз потребовал от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова приводит РИА Новости. Между тем, спикер парламента отметил, грузинские власти не собираются ради этого принимать решения, ведущие к политическому и экономическому ущербу стране. Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Об этом сообщил посол республики в нашей стране Сержио Родригес дос Сантос. Как передают «Известия», обсуждения проходят на уровне ведомств. При этом необходимо решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в том числе о поиске авиакомпании, готовой совершать такие перевозки. Точные сроки запуска прямого авиасообщения пока неизвестны. Теперь все родившиеся в Санкт-Петербурге дети получат престижный памятный знак. Ранее красивую медаль вручали только при условии, если у родителей имеется постоянная регистрация в северной столице. Обновленное постановление подписал губернатор Александр Беглов. Отмечается, выдача памятных знаков – традиция города на Неве. У многих взрослых сохранились медали рожденному в Ленинграде. Нечто подобное было и в городе Серов Свердловской области. Там были медали розового цвета для девочек, голубого для мальчиков. И о валюте на эту среду: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82.78. Пока на этом все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Так, вот вам Мадонна. Получите, и можно даже, знаете, не расписываться. Давайте так, мы же все свои. А завтра, знаете, кто у нас тут будет, между прочим? Нет, вы ничего не знаете, конечно, потому что я же не рассказывал еще. Вот сейчас расскажу, и вы узнаете. Так вот, завтра к нам придет певица и актриса Юлия Савичева. Заглянет в гости к утреннему шоу «Первая смена». Так что всем быть, не пропустите. Можете прямо в 7 утра присоединяться. А можете и прямо сейчас вообще не отсоединяться, а оставаться. Потому что впереди-то у нас классная музыка на Ретро FM.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Какая же музыкальная красота. Это Альфавил, Forever Young. Еще одна нетленочка. Сегодня у нас 10 июня. На календаре среда. Ну, кстати, давайте посмотрим, что у нас там в календаре в этом самом. Полистаем сейчас. Где у нас? Сейчас, секундочку, у нас 10-е. Так, все. О, Всемирный день мороженого. Класс. Поздравляю всех нас, любителей. Так, день рождения киностудии «Союз мультфильм». Поздравляю, как хорошо, что она родилась в свое время. А, это правда, хорошо, вспомним, любим, ценим, поздравляем. Международный день электрика. Сегодня тоже всех причастных с праздничком. День рождения шариковой ручки. День поперхальщиков. Это кто такой придумал? Праздник вообще непонятно. Так, еще день разрисованных ладоней. Ну, это про меня. Все время заметочки себе на руках пишу ручечкой, а потом забываю, зачем писал, что я имел в виду тоже. Так, в любом случае есть что отметить. Со всеми поводами можно смело обращаться в Филичтон. Она стартует на Ретро-ФМ уже минутки через 4. Меня зовут Юрий Гурьянов. Будем продолжать.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новый.

0: бренды «Асса». Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. «Асса».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 14 часов в столице. Представляете, как вовремя вы включили Ретро ФМ? У нас тут как раз Филичита начинается прямо сейчас.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 1000 путевок на санаторно-курортное лечение получат федеральные льготники Северной Осетии. В этом году на эти цели региональное отделение социального фонда направило свыше 40 миллионов рублей. С начала года выдано 650 путевок. Льготники восстанавливают здоровье в здравницах Анапы, Кисловодска, Ессентуков, Геленджика, Кабардино-Балкарии и других регионов. Отмечу, оформить путевку могут те, кто не отказался от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения. Во Владикавказе принимаются меры по предотвращению обвала кладки многоквартирного жилого дома на улице Алагирской. Решение провести срочный капремонт фасада принято на заседании комиссии по ЧС при администрации города с участием Минстроя, Севоспроекта и МЧС. Мэр Вячеслав Мельзахов поручил незамедлительно приступить к разбору облицовочной кладки. Также принимаются меры по защите кровли двухэтажного здания, примыкающего к дому. Материалы для создания амортизационного слоя уже завезены. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили в финале Всероссийского фестиваля «Лига победителей» и на первенстве страны по рукопашному бою. Как сообщает Минспорта Республики, оба турнира проходили в Калуге. В общей сложности в них приняли участие 600 спортсменов. На фестивале «Лига победителей» Олег Мамукаев занял первое место, а Хетак Хасигов – третье. На первенстве России бронзовую награду завоевала Камила Цуриева. Сегодня Всемирный день мороженого. В массовой продаже оно появилось 10 июня 1786 года в США. Считается, что впервые о мороженом стало известно в Китае около 3000 лет до нашей эры. Это была смесь льда, фруктов и меда. В средние века мороженое стало популярным в Европе. Его рецепт привез путешественник Марко Поло. В нашей стране лакомство появилось в середине 18 века, но в промышленных масштабах его начали производить лишь в 30-х годах прошлого века. Всемирный день мороженого – это не только повод полакомиться десертом, но и возможность поднять настроение, узнать что-то новое и провести время с близкими. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Наш адрес retrofm.ru. И Филич там. Можете пометочку писать. Вот, кстати, на сайте видел сообщения важные. Потому что неважные к нам не приходят вообще. Еронов Артем пишет. Производственно-технический отдел ГПТЭМО поздравляет Ермакова Наталью с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и счастья. Пусть каждый день приносит радости, даже в самый пасмурный день на душе светит солнце. Спасибо, что даришь нам свое настроение, свой безграничный оптимизм. Мы тебя очень любим. Это для Натальи, напомню. Артем написал. Так, погодите. Вот, под ложечку. Теперь дальше. Уважаемый РТФМ, Филичта, поздравьте, пожалуйста, мою любимую супругу Мищенко Оксану с днем рождения. Это Евгений пишет. Букет твоих цветов любимых на день рождения подарю, родная. Будь всегда счастлива и знай, что я тебя правильно люблю. Любящий муж Евгений. Ну вот. Все. Антон Васильев тоже пишет. Привет, РТФМ. Сегодня прекрасный день. Хочу от всей души поздравить дядю Леню и тетю Свету с фарфоровой свадьбой. 20 лет совместной жизни. Это целое достижение. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и семейных достижений. И пусть каждый год вам приносит радость и счастье от племянника Антона и от всей его семьи. С праздником. Светлана Плахова пишет. Здравствуйте. Передайте привет мне, пожалуйста. Лежу в больнице. Скучаю, хочу домой. Светлана, вы что там удумали? Какая больница? Давайте скорее уже выздоравливайте, восстанавливайтесь. Вот музыка наша вам будет помогать. Так, мы с вами, если что. Юлия пишет. Добрый день, любимейшее радио Ретро-ФМ. Приветствую вас, Юрий. Ой, сколько замечательных слов. Спасибо, Юля. Желает Юля всем поменьше пасмурности за окном и дождичков, а все больше солнечных, тепленьких денечков, оптимизма, бодрейшего настроения, прекрасного отдыха тем, кто сейчас в отпуске. Угодите. А к тем, кто не в отпуске, что... А, ну да, нам отдыха же никак не пожелаешь. Хотя хотелось бы, конечно. Так, Сергей, здравствуйте, Ретро-ФМ. Снова я, Сергей Костылев из Жуковского. Я ваш радио снова слушаю, мне очень нравится. Спасибо, что сообщили. А то мы уже начали забывать, что вам нравится наше радио. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть в этом хорошем, этим хорошим летом. Да, кстати, радио называется Ретро-ФМ. Да. Запомнили, записали? Всем имеющим отношение к Ретро-ФМ, любви, здоровья, добра, Макс. Ну, это хорошо, потому что слушатели тоже все имеют отношение. Значит, всем глобально сейчас пожелали. Екатерина Ушакова пишет. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения Римму Гафарову. От всей бухгалтерии пожелать счастья, здоровья. Сегодня выходит на пенсию. Мы ее очень любим. Екатерина и Ком.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Ну, немножко дорогостыден тей тоже нам не помешает среди дня. Так, добрый день. Хочу похвастаться тем, что защитил диплом на 5. Отличного лета всем. А знаете, как зовут этого человека? А вы никогда не узнаете, потому что этот человек не подписался. Все. Так что не знаю, что делать с этим. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Гагарина. Хотел бы поздравить свой коллектив с наступающим праздником легкой промышленности. Еще поздравить всех девчонок во главе с мастером Светланой Сергеевной и с выполнением срочного заказа. Мы молодцы, швейная фабрика «Округ». Всем ведущим Ретро-ФМ привет. И вам тоже тогда встречный. Привет, любимые супруги Бусинки, Малипусинки, Натули, доченьки, Снежиночки, Софии. Вы мое счастье, мир, добра, теплоты нашему дому долгие лета. Роман Майкоп, спасибо. Здравствуйте, передаю привет маме и Юлии. Поздравляю с возвращением в Константиново из Холмов, наверное, да, потому что там буква какая-то пропущена у вас, Сергей, посмотрите. Приветствую всех слушателей Ретро-ФМ. Это у нас Александр Калинин приветствует. Передаю привет своим друзьям из Сергиева Посада, Даниле, Паше и Пете. Кто следующий? Анюта. Ретро-ФМ. Хочу передать привет Ольге Глаголевой из Тюмени. Ну, давайте тогда сделаем это аккуратненько, раз уж хочется. Ксения, здравствуйте, Ретро-ФМ. Хотим поздравить нашего лучшего друга Александра Гречигина с юбилеем. Кричигина, да, правильно? Вот, все так, Кричигина. Пожелать здоровья, долголетия, всех благ. Оставайся всегда таким веселым парнем. Твои друзья Павел и Ксюша. От Елены следующее. Добрый день, привет из Новочеркасска. Поздравьте, пожалуйста, нашу коллегу Юлию с днем рождения. Она сейчас очень увлекается итальянскими исполнителями. Поставьте для нее Тотто Кутуньо. У нас, кстати, недавно был Тотто Кутуньо. Ну, вообще мы поставим. Ну, надо только немножко подождать. У нас мы любим этого артиста в том числе. Так, Татьяна Скалова пишет. Ретро-ФМ, Филичита, привет, у меня сегодня есть кого поздравить. Ну, классно, а мы как раз тут, как тут. День рождения у моего свата. Витя, поздравляю тебя от души. Желаю самое главное здоровья, остальное приложится. Еще сегодня именин Захара. У нас внучок Захарик. Он очень добрый мальчик. В наше время это редкость. Пусть ангел хранит этого маленького человека. Хорошо. Ему друзей, хороших учителей. Спасибо, Господи, за все.
1: Ежедневно с 2 до 3. Felicita. На Ретро-ФМ.

0: Так, еще пара приветиков. Привет, Ретро FM. Передайте привет Хопперскому Илье от его товарища Соловьева Дмитрия. Поздравьте его с наступающим праздником, Днем России. Пожелайте успехов и безопасных заездов в мотоспорте. Спасибо, да, пожалуйста. Так, Филичта, поздравляю вас и коллег по работе с праздником мороженого. Швейный цех, село Бондари, Тамбовской области. А это вы нам вкуснятинку делаете, да? Будем знать. Так, где еще? А, вот Дмитрий из Москвы. Хочу передать привет, говорит, Ольге Копыловой. Все будет отлично, завтра будет еще лучше, так что грибы тебя ждут. Как у вас интересно. Виталий, передаю привет Ретро FM, передаю привет и поздравляю с днем рождения моего дорогого друга Хорохорина Александра. Исполнилось ему 46 годиков. Желаю крепчайшего здоровья, всех благ и удачи. В общем, всего побольше и почаще. Родились мы с ним в один день и в один год, в 80-м, поэтому и меня заодно можете поздравить с нюхой. Вот это поворот, конечно, Виталий. Вот это вы загнули, конечно. Виталий Б. из Москвы. Ну, тогда и вас тоже. Ну, в смысле, да. По тому же, в хорошем смысле, адресу с днем рождения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Зачисляй, храни и трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackar.ru.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Представляете, да? Технология полчаса. Класс. У нас, кстати, с вами тоже где-то примерно полчаса для того, чтобы как следует оторваться в Филичте в хорошем смысле. Здравствуйте, Ретро ФМ. Передайте, пожалуйста, привет маме Хрипуновой Елене. Причем с ней вдвоем елецкие печатные пряники. Маменька, осталось чуть-чуть и отдых. Спасибо тебе за помощь. Сын Алексей писал. Как же хорошо вы проводите время. Прекрасно. Так, Мария нам пишет. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Любимый ведущий Юрий. Ну, спасибо большое. Так, и вы знаете, поздравьте, пожалуйста, моего друга, которого я приобрела, кстати, благодаря Ретро-ФМ, с днем рождения. Лерочка, милая, пусть в день рождения на душе будет только радость, а на лице улыбка. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы сил хватило свернуть горы и прийти к своим мечтам и простому женскому счастью. А также передайте, пожалуйста, привет моим друзьям из близкого круга и ГЮ-чата. Всем хорошего дня и настроения. Всех обняла. Мария Воронова, она же Маруся. Юрий, спасибо за чудесный эфир. Спасибо вам, что вы у нас такие есть прекрасные слушатели. Так, Наталья из Тверской области. Вот, здесь это что? Это крик души, я так понимаю. Прошу помочь мне примирить мою дочь и зятя. Хорошая семья, но переживает кризис. Если их сейчас не отвлечь чем-нибудь, то произойдет разрушение ячейки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я злая теща, пишет нам Наталья, но иногда бываю и прекрасной. Помогите, ведущий Ретро ФМ, слушаю вас более 40 лет. И там прям драматично, драматично. Но, вы знаете, хорошо было бы, если бы вы назвали имена и дочери вашей, и зятя. Но, если, я не знаю, слушают они или нет, но вы им передайте, что мы здесь, во всяком случае, очень переживаем и волнуемся по их поводу теперь. А что касается тещи, вы знаете, когда это самая лучшая теща? Хотя, может, я не прав, конечно. Но вот которая поменьше участвует в процессах, например, всяких всевозможных, которые ее не касаются иногда. Ну ладно, это сейчас, конечно, я уверен, что вы не такая. Все. Да. Здравствуйте, Ретро ФМ. Передайте, пожалуйста, привет Хрипуновой Елене. Так, это про печатные пряники у нас было. Ох, сейчас мне за тещу прилетает. Я вот ляпнул, да, не подумав. Ой, господи. Так, ладно. Все равно продолжаем. Филичту все равно вести надо, правильно? Добрый день, Ретро ФМ. Хочу передать привет своему папе, твоя любимая доченька Катя. Люблю безмерно. Это Екатерина. Так, Татьяна Соколова напишет. Забыла адрес. Все тот же Некрасова, Томская область. Ой, я не знаю. Ну, кто-то, наверное, должен был понять это сообщение. Луна нам пишет. Здравствуй, Ретро ФМ. Музыка моей юности. Передайте привет Москве и Можайску. Всем хорошим людям. Пусть у вас все будет замечательно. Кстати, билетики на замечательную, сейчас скажу куда, летнюю вечеринку от Ретро ФМ я обещал, и надо кому-то отдать. Так что, если что, вы звоните. 23-24-88-3, код Москвы 495.
1: Телефон в Москве 495-23-24-88-3.

0: Material Girl. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Передаем привет пламенный от ваших любимых учениц. Нечай Ксении, Александре Забалуевой. Желаем хорошего дня и отличного настроения. Пусть дети вас не огорчают. Будьте аккуратны на дорогах на своем тарантасе. Носите панаму от солнца и не шалите. До встречи. Как это мило, друзья. Привет, Ретро ФМ. У вас классная музыка. Приятно слушать. Хотел бы сказать, что очень люблю свою девушку. Коротких Екатерину Андреевну. И хочу, чтобы она это услышала. Спасибо вам, Ретро ФМ. А уж как мы-то хотим, чтобы она нас услышала. Мы вообще хотим, чтобы все нас услышали, если честно. Так, вот нас сейчас услышала Марина, наша слушательница. Марина, вы здесь?
1: Да.
0: Прекрасно. Хорошо, что дождались эфира. Марин, а вы какими судьбами? Рассказывайте.
1: Ну, всегда слушаю Ретро ФМ. Очень люблю ваше радио. И очень бы хотела на вечеринку попасть.
0: А, ну, раз хотели и продолжаете хотеть, то тогда, пожалуйста, получайте. Ретро ФМ дарит вам пригласительные на двоих на летнюю вечеринку Ретро ФМ на корабле. Это такое путешествие. Прямо вот так вот на ходу будем отмечать. Вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки, самый большой танцпол на Москва-реке 18 июня, Северный речной вокзал, причал номер один. Летняя вечеринка Ретро ФМ, танцы на воде. Пропускать такое нельзя. Но вы, Марина, уже приглашены. Вы уже точно не пропустите. Кого с собой возьмете?
1: Ну, муж, конечно.
0: Муж, как зовут мужа-то?
1: Сергей.
0: Сергей, ну, представляете, как ему с вами повезло?
1: Вообще.
0: Марин, какая вы у него
1: как
0: хорошая.
1: Мне с вами повезло.
0: А это вот уже другой вопрос. Ну, в смысле, это все, конечно, звенья одной цепи, понятное дело. Так, кому-то еще, я знаю, вы хотели чего-то там пожелать, что-то важное сказать.
1: Да, у меня завтра дочка сдает экзамен по ЕГЭ, по обществознанию. Очень переживает. Я тоже очень за нее переживаю. Очень ей желаю удачи, чтобы она сдала на как можно больше баллов, поступила куда хочет. И вообще всем выпускникам, которые сдают экзамены в это лето, желаю удачи. И всем 100 баллов, конечно.
0: И всем поступить. Куда хотят.
1: Да, поступить.
0: Ой, теперь мы тоже желаем. Все, Марин, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Ну и отличного путешествия, отличного отдыха на вечеринке летней Ретро-ФМ.
1: Спасибо.

0: Ну и даже не только по утрам, на самом деле. У нас ультрафиолета фонтанирующего достаточно. Ну, кстати говоря, ну нет, недостаточно. Я неправильно сказал. Этого всегда мало. Давайте так. Много. И пусть будет еще больше. Браво. И Валерий Сюткин, король оранжевое лето здесь в величте. А еще у нас не только ультрафиолета много. Еще у нас много всяких теплых слов разных. От Людмилы. Большой-большой привет замечательному ведущему. Это мне. И отдельное теплое приветствие всем девчонкам и мальчишкам. Вы лучшие. Ну, мальчишки, девчонки там, судя по количеству лайков, уже отреагировали на это сообщение. Людмила, спасибо. А что еще? Буров Роман Анатольевич пишет. Ретро FM, добрый день. Хочу поздравить всех сотрудников полиции отдела пресс-службы МВД города Северодвинска и Архангельска. Городов Северодвинска и Архангельска с этим профессиональным праздником. Днем образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе МВД России. Желаю богатырского здоровья, крепкого семейного тыла, счастья. И пусть всегда в сводках полиции будут только хорошие новости. Поменьше происшествий. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь веселую песню для всех сотрудников отдела полиции Северодвинска. Роман Уров. Да, поставим. У нас тут как раз веселые песенки где-то были. Сейчас поищу. Пока сообщение немножко почитаю еще. Марина, привет. Ретро FM. Перечита. Хочу передать привет своему мужу. Абиздба Вячеславу. Он работает. Я жду его дома и очень скучаю. Это Марина. Елена дальше. Добрый день, Ретро FM. Передаю всем огромный привет из Чебоксар. Всем хорошего настроения, прекрасного лета, крепкого здоровья. Люблю мужа, сына и своих родных. Спасибо, Ретро FM. Так, ну, так вот мы не знаем, как зовут вашего мужа. Ну и ладно, значит, нам и не положено, раз вы не написали. Хорошо. Так, Светлана, Ретро FM, приветствую вас каждый день. Слушаю ваше бомбическое радио. Очень нравится. Желаю всем яркого лета, полного положительных эмоций. Светлана из Набережных Челнов. Это Филичита. Она продолжается.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

А во мне живет желание продолжать Феличиту. На Ретро-ФМ есть сообщение для того, чтобы это делать. Где-то чуть не потерял. Сергей, вот такое. Здравствуйте, самый лучший радио в мире. Передаю привет родителям, маме Нине и папе Сергею, которые сейчас едут в Анапу. Покупайтесь за меня. Хорошего отдыха, сын Сергей. Это написал. Далее. Хочу поздравить Оксану, мою тайную любовь. Андрей пишет. Спасибо, что я у нее есть. Но как сделать, чтобы она услышала из радиоприемника? Она ушла тырить жимолость с заброшенных участков. Так, никому не волноваться. Это мы забросили участки. Ксюшка, я тебя люблю. Сколько тут, видимо, всего личного стало явным. Теперь много чего мы про вас узнали, Андрей. Спасибо большое. Люблю такие сообщения. Наташа. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет любимому мужу Владимиру, уезжающему завтра в командировку в Камень-на-Оби. Уже скучаю. Это Наталья из Бийска. Это нормально, так бывает. Так, Сергей, спасибо большое вам за теплые слова. Ну, такая жара, 30 или средняя вам... А, меня просто интересуется по поводу погоды, какая мне нравится погода. Я вот люблю жару. На самом деле нормально. Можно, конечно, и попрохладнее, но нет. Я жаловаться, я, знаете, когда буду, когда зима придет, я буду жаловаться. Вспомнить еще мои слова. Так, Юлия, исправляю всем, кто не в отпуске, тоже хорошего отдыха после рабочего дня. Юлия, моя ж вы хорошая. Ой, спасибо. Азат пишет. Юр, добрый день. Мне кажется, это первый эфир в Феличите после дня рождения. Вот, в воскресенье у меня тоже был день рождения. Я его провел в походе от Нового Света до села Морского. Красота неописуемая, а воздух, а море. Так что же нас уже... А, нас уже с прошедшими днями рождения. Получается, это Феодосия. Азат, вас, конечно, поздравляю с прошедшим. Ну, по-моему, это мне не первый Феличита, если вы говорите про после моего дня рождения. Или вы имеете в виду день рождения Ретро-ФМ, который, кстати говоря, тоже недавно был, 29 мая. Так, ну ладно, какая разница, сколько, что мы будем считать в конечном итоге, сколько там у нас прошло программ Феличита. Ну, мы будем надеяться, что их будет много и много, и бесконечно. Так, Саша, здравствуйте, Ретро-ФМ, передаю привет и поздравления с днем рождения своей маме Евгении, 55 лет, желаю ей всего хорошего, любви и всего самого наилучшего от доченьки Саши из села Кунарская.

0: Анастасия пишет. Привет, любимая радио Ретро ФМ. Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своему любимому мужу Сергею. Любимый мой, я тебя очень сильно жду. Давай уже домой. Тебя ждет вкусный ужин. Котлетки мои фирменные. Салат греческий, картошечка. И час... час твой любимый, если... чай. О, все. По контексту догадался. Ну, вот эти вот ваши автозамены, конечно, да, наши общие. Так что давай, ужин готов. Это, в общем, все адресовано Сергею. Так что остальным выдохнуть. Дина пишет. Привет, Ретро ФМ. Хочу передать огромный привет городу Астрахань. Поздравляю своего горячо любимого мужа Шамиля с сегодняшним днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, долгих-долгих счастливых лет. Ему сегодня 69. Люблю бесконечно. Спасибо, Ретро ФМ. Люция, здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет всем астраханцам и Румие Поповой, и супругу Тарику. Лепим пельмешки под любимые песни. Спасибо огромное. Вот Виталия сообщение. Поздравляю всех с настоящим летом и предстоящим праздником, Днем России. Всем удачи, мирного неба над головой. Это Виталий. Хорошие слова. Ирина, добрый день и очень жаркий день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения Людмилу Лисицкую из поселка Чернавка. Чернявка. Белгород. Так, Чернявка Белгородской области. Людочка, цвети, будь счастлива и люби себя, любимую. Твои однокурсники из города Короча, да? Не знаю, Короча. Честно, не знаю, куда ударение ставить. Так, Оксана С. Здравствуйте. Мой самый любимый ведущий. Юрий, передайте, пожалуйста, сегодня привет моим любимым деткам Сонечке и Ксюшеньке в Вологду и сыночку Ивану в Майкоп. Очень скучаю, жду, когда закончится лето. Оксана из Няндемы. Рамис Садыков, передаю привет Россети Ульяновск, особенно службе релейной защиты. Так, тут Алим Эргашев. Спасибо вам. Я прочитал. Оценил. Спасибо. Здравствуйте, радио Ретро ФМ. Привет вам из солнечной Феодосии. Мира и добра и вашим, вам и вашим близким. Это Мария Сокол пишет. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу. Он сейчас слушает вас. Толечка, любимая, я тебя очень люблю. У тебя золотые ручки. Береги себя. Люблю тебя, твоя жена Мария. Кто-нибудь считал, сколько раз слово «люблю» прозвучало? Но это же хорошо, это же правильно. Это же вот так и надо. Так, Елена из Ульяновска. Лети мой солнечный привет к родным во Францию на остров Корсика, сестренке Людочке и Иринке, Жан Симону и Филиппу. С любовью, скучаю, сестренка Елена Шелухина. Ой, все равно не успеваю, мне кажется, все прочитать. Да, все, на этом закругляемся. Феличита. Но завтра-то она вернется, вы же понимаете, в 14 часов по Москве. Олегу Орлову уступаю место. Он уже буквально через несколько минут приступит. Будет вам песни красивые ставить. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока. Всем до завтра. Побежал.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
5: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989 035 0201.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Как гласит народная мудрость, если пробуждение по утрам все больше напоминает реанимацию, пора в отпуск. Но тем, кто предпочитает брать отпуск во второй половине лета, а то и осенью, о нем остается пока только мечтать. Хоть и недолго. Ну, а коли так, то делать это надо так, как будто мечты вот-вот станут реальностью. Вот под такие веселые, оптимистично летние морские песни, одну из которых дарит нам на Ретро FM Андрей Державин. Далее у нас Sugar Babes и Bad Boys Blue. 15:16 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается. А если нейросеть бы этой видоизменила?
4: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня» и их «Птица счастья». Как сказал однажды поэт, желаю вам купаться в счастье, глотая воздух любви. В общем, есть ориентир, к которому можно и нужно стремиться, в том числе и герою этой песни. В Москве 15.30. Новости. На Ретро-ФМ Дмитрий Королев уже готов рассказать нам о главных событиях среды. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Реестр шумных россиян может появиться в стране. В него будут вносить фамилии злостных нарушителей тишины. С инициативой выступил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, это позволит привлекать таких граждан к более суровой ответственности. Обычные штрафы часто не работают. Эксперт отметил, проблема шумового терроризма в многоквартирных домах давно вышла за рамки бытового конфликта и фактически затрагивает конституционные права граждан на отдых, благоприятную среду проживания и охрану здоровья. 16 комиссий оценивают ущерб в Чебоксарах, полученный в результате ракетного удара. Об этом заявил глава города Станислав Трофимов. Как передают РИА Новости, специалисты приступили к обходу по итогам звонков жителей, чье имущество пострадало во время атаки. Для этого работает горячая линия. Напомню, сегодня Чебоксары вновь подверглись ракетной атаке. Данные о пострадавших и поврежденных объектах уточняются. Новый автомобильный код ввели в Свердловской области. Сегодня в торжественной обстановке водителям вручили первые номера серии 166. Новый идентификатор появился, потому что все возможные комбинации с предыдущими кодами 66, 96 и 196 закончились. Отмечается, лидером по количеству автомобильных кодов региона остается Москва. У российской столицы их 11. РЖД прорабатывает запуск туристических поездов между Россией и Китаем. Ключевое условие – востребованность. Как передает ТАСС, предложение может быть проработано уже в следующем году. Инициатива по запуску новых маршрутов обусловлена резким ростом взаимного турпотока между Россией и Китаем на фоне безвизового режима. Сейчас же международные туристические поезда ездят из России в Белоруссию, Абхазию и КНДР. В Австралии выставили на продажу один из самых маленьких городов мира, населенный пункт Куллади, где сейчас проживает всего 2 человека, оценили в 400 тысяч австралийских долларов. Это чуть более 20 миллионов рублей. Вдобавок покупатель получит придорожный комплекс с 4-комнатным домом, мотель, магазин, паб и 4-звездочный ресторан. В прошлом Куллади был крупным железнодорожным узлом. Там проживали около 270 человек. Работала школа, мясная лавка и полицейский участок. В 67-м году жители массово стали уезжать, а местная экономика пришла в упадок. Ну и о валюте на эту среду. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82.78. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Для тех, кто соскучился по зиме, кто, возможно, уже устал от летней жары, рок на льду, рок on the ice, группа «Зодиак» на Ретро FM, группа с интересной историей, с такой, какие любит рассказывать мой коллега Юрий Гурьянов в своей программе «Ю». Рассказывает он много чего увлекательного, собственно, что и нужно нам, любителям хорошей музыки. Каждую субботу с 13 до 14 часов. Здесь на Ретро FM мы слушаем историю успеха тех, кто делал любимую музыку, слушаем всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро FM с 13 до 14. Не пропустите!
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная, с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ОСЗ-21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Все сметено могучим ураганом. Невольно хочется сказать вдогонку этой песни, даже прокричать вдогонку этой песни, которая сама словно ураган прошлась по европейским танцполам в середине конца 80-х. Like a Hurricane, один из лучших хитов Сиси Кейдж, бодрит нас на Ретро FM на финише этого часа. 15:55, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю удачного дня.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А в честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-02-01.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: таких песен жизнь становится легче, а люди добрее. Modern Talking и добрые молодцы далее на Retro FM. В столице 16 часов.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 2,5 километра новой дороги построят от селения Горная Саниба до Кармадона. Об этом сообщил Сергей Меняйло. По словам главы региона, участок небольшой по протяженности, но сложный по объему работ. Дорога проходит в горной местности, где есть неустойчивые склоны, риски оползней и камнепадов. В настоящее время специалисты возводят подпорные стенки, укрепляют склоны габионами и укладывают железобетонные водопропускные трубы. Кроме самой дороги, предстоит построить 2 моста через Кауридон Дон и Геналдон. Более 200 миллионов рублей направлено на мелиорацию земель в Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба правительства республики, реализация 5 проектов запланирована в Ордонском, Моздокском и Правобережном районах. Общая площадь составит почти 1500 гектаров. Ожидается, что развитие мелиорации позволит увеличить производство зерна в регионе до 50%. Мощность скважины в селении Сунжа увеличили в 3 раза. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, пропускная способность источника снизилась из-за иловых отложений и песка. Специалисты провели промывку методом поршневания. Этот способ создает перепады давления внутри обсадной трубы, благодаря чему со дна и стенок удаляются накопившиеся отложения. Теперь источник подает до 40 кубометров воды в час. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Напомню, акция проводится с 2020 года. Ее организатором является благотворительный фонд «Память поколений». Артур Галачиев стал бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве в дисциплине «Жим лежа» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Галачиев занял 3-е место в весовой категории до 80 килограммов. Он поднял штангу весом 165 килограммов. Подготовили спортсмена тренеры Мадина Гусова и Руслан Гасиев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня — 71 рубль 73 копейки. Курс евро — 82 рубля 78 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: музыкальный привет из 88 года. Жаркий, бодрящий, горячий от итальянской певицы Сабрины. Песни, соответствующие, кстати, погоде за нашим окном студийным. Сегодня в Москве, между прочим, может быть установлен очередной температурный рекорд со знаком плюс, разумеется. Ну, а нас на RetroFM как нельзя кстати. Далее немного освежат лучшие песни Хулио Иглесиаса, Леонида Агутина и Криса Ри. В столице 16 минут 5-го. Меня зовут Олег Орлов. Всем удачного дня!
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на RetroFM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на RetroFM.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий!
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых.

0: Как сказал однажды поэт, борщи, чтоб женщина желала вам варить, ее вначале нужно окрылить. А как это сделать, наглядно показал только что Хулио Иглесиас. Его дифирамбы адресованы всем милым дамам. Смело принимайте на свой счет, дорогие вы наши и горячо любимые. Половина пятого в Москве. Теперь узнаем, что нового произошло в стране и мире. Новости на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Марата Бекметова.
1: Добрый день. Госдума повысила ряд пошлин для мигрантов. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. Так, пошлина за получение российского гражданства вырастет с 4200 рублей до 50 тысяч, за оформление разрешения на временное проживание с почти 2000 рублей до 15 тысяч, за выдачу вида на жительство с 6 тысяч до 30 тысяч, а за оформление разрешения на привлечение иностранных работников до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Печальная новость. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ей было 84 года. Причиной смерти стала длительная болезнь, сообщили ТАСС в Театре Российской Армии. Собеседник агентства отметил, что 20 июля у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей, к нему в театре готовились. Среди самых известных фильмов и сериалов с участием актрисы «Угрюм река», «Щит и меч», «Донская повесть», «Закрытая школа 4», «Интерны» и многие другие. О дате и месте прощания объявят позднее. В Крыму ограничили ночное движение поездов дальнего следования. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, летний график предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов. В дальнем следовании будут курсировать 14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них 8 пар будут ездить только с 5 утра до 23 часов. Остальные 6 пар, которые прибывают в Крым ночью, станут следовать до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров пересадят на автобусы в нужных направлениях. Футболисты сборной России обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла накануне вечером в Калининграде. Она завершилась со счетом 3-0 в пользу команды Валерия Карпина. Как передает ТАСС, на трибунах во время матча присутствовали больше 27 тысяч зрителей. Напомню, ранее российская команда в рамках текущих сборов 28 мая в Каире уступила со счетом 0-1 сборной Египта и 5 июня в Волгограде выиграла со счетом 3-0 у футболистов из Буркина-Фасо. Больше половины россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год. При этом каждый пятый отправляется в путешествие на машине раз в месяц, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку, рассказали РИА Новости аналитики. Как выяснилось в ходе исследования, почти 2/3 опрошенных заранее планируют маршрут для путешествия и остановки в интересных локациях. В свою очередь 18% отправляются в приключения без четкого плана и составляют маршрут по пути. Выяснилось также, что чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5-8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400-700 километров. Конца выпуска курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. На этом пока все. Далее музыка. Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: Как же все-таки устроены люди, интересно. Мы любим, даже если больно, прощаем, даже если ненавидим. Начинаем ценить и понимать только когда теряем, а потом изо всех сил пытаемся вновь найти, чтобы больше уже никогда не терять. Да поможет всем ищущим музыка Ретро FM, а ищущим хорошее настроение сразу после пробуждения утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM. Каждый будний день с 7 до 11 для вас, друзья, игры, призы, новости, тема для обсуждения, шутки от ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще в этот четверг в гости к первой смене придет певица и актриса Юлия Савичева. Не проспите и не пропустите уже завтра.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Телефон рекламной службы «Ретро FM Владикавказ» 54 11 00.

0: Как лето разогналось. В первых числах июня у нас в средней полосе. Надеюсь, оно не прислушается к просьбе, которая звучит в этой песне, и не остановится даже на минуту. А смысл? Впереди три выходных, которые многие с удовольствием проведут на природе. Кто-то наверняка купальный сезон откроет. Все ждут хорошую, жаркую, солнечную, по-настоящему летнюю погоду. В Москве без 5:05 этот час завершаем на Red FM под один из лучших хитов Сандры. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного солнечного настроения.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: душа на разрыв у героя этой песни группы Foreigner от переполняющих его чувств. Весьма убедительно, как сказал бы, наверное, Станиславский, верю или даже охотно верю. Поверьте, друзья, впереди на Retro FM нас ждет еще много разных интересных искренних музыкальных историй, как романтичных, так и веселых, уже в следующем музыкальном часе. 17:55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит.»
4: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева, 20. ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А. Гакаева, 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
5: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора для любого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Роберт Майлз, группа Dire Straits и Юрий Антонов. Далее с нами на Retro FM в Москве, 6 вечера.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 2,5 километра новой дороги построят от селения Горная Саниба до Кармадона. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, участок небольшой по протяженности, но сложный по объему работ. Дорога проходит в горной местности, где есть неустойчивые склоны, риски оползней и камнепадов. В настоящее время специалисты возводят подпорные стенки, укрепляют склоны габионами и укладывают железобетонные водопропускные трубы. Кроме самой дороги, предстоит построить 2 моста через Каури Дон и Геналдон. Более 200 миллионов рублей направлено на мелиорацию земель в Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба правительства республики, реализация 5 проектов запланирована в Ордонском, Моздокском и Правобережном районах. Общая площадь составит почти 1500 гектаров. Ожидается, что развитие мелиорации позволит увеличить производство зерна в регионе до 50%. Мощность скважины в селении Сунжа увеличили в 3 раза. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, пропускная способность источника снизилась из-за иловых отложений и песка. Специалисты провели промывку методом поршневания. Этот способ создает перепады давления внутри обсадной трубы, благодаря чему со дна и стенок удаляются накопившиеся отложения. Теперь источник подает до 40 кубометров воды в час. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Напомню, акция проводится с 2020 года. Ее организатором является благотворительный фонд «Память поколений». Артур Галачиев стал бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве в дисциплине «Жим лежа» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Галачиев занял 3-е место в весовой категории до 80 килограммов. Он поднял штангу весом 165 килограммов. Подготовили спортсмена тренеры Мадина Гусова и Руслан Гасиев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня — 71 рубль 73 копейки. Курс евро — 82 рубля 78 копеек. Это были новости на Retro-FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ты единственный, из-за которого мне хочется петь. Мир без тебя для меня это не мир. Поется в этой песне дуэта Maywood. Даже страшно становится жить, когда появляется человек, которого боишься потерять. А чтобы не бояться, надо просто быть уверенным во взаимности своих чувств. Отличная музыка вам в помощь, друзья. Рик Эсли, Дмитрий Маликов и группа Queen далее в нашем вечернем эфире здесь на Retro FM, столица 18.15. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте. 400 граммов. 249 рублей. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
14: Thank you.

0: Together Forever, вместе навсегда. Это можно сказать не только про героев песни Рика Эсли, но и про музыку с новостями, без которых невозможно представить эфир Retro FM. Кстати, к музыке вернемся буквально через пару минут. Ну а пока послушаем новости. В Москве 18:30. В студии Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон подписал президент. Документ вступит в силу в сентябре. Перечень правонарушений входит в частности дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики и не только. Этим же законом предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Налоговая инспекция втрое нарастила проверки крупнейших компаний. В первом квартале налоговики завершили 42 выездные проверки. Годом ранее было только 13. Как сообщает РБК, сумма до начислений выросла почти в 8 раз, до 9,5 миллиардов рублей. К крупнейшим налогоплательщикам, напомню, относятся компании с доходом от 10 миллиардов. Эксперты считают, что по одному кварталу рано говорить об устойчивом тренде усиления налогового контроля. В период длинных выходных изменится режим работы соцучреждений Москвы. Центры госуслуг закроются только 12 июня. В остальные дни они принимают посетителей по обычному расписанию. Взрослые детские поликлиники будут работать в сокращенном режиме, но с обязательным присутствием дежурных врачей. А экстренные службы и телефоны психологической помощи останутся на связи круглосуточно. Все подробности можно найти на портале mos.ru. Москва подготовила программу ко Дню России. Мероприятия пройдут во всех округах столицы. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, москвичей и туристов ждут сотни мероприятий, концерты, выставки, мастер-классы, лекции, спектакли. Основная их часть запланирована на 12 июня. Всего планируется задействовать около 300 культурных объектов, включая музеи, библиотеки, парки, молодежные пространства и арт-павильоны. Вода в реках столичного региона прогрелась уже до 22 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, за прошедшие сутки на реках Москвы и области наблюдалось преимущественное снижение уровня воды. Температура поверхностного слоя составляет 17-22 градуса. Синоптик также добавила, что на большинстве рек начала появляться водная растительность, которая примыкает к берегам. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подорожал 71 рубль 79 копеек. Евро также в плюсе 83 рубля и 8 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Retro FM. Я всем желаю прекрасного вечера.

трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Главный европейский хит лета 96-го года. Коко Джамбо на Ретро-ФМ. Песня, которая в этом году празднует 30-летний юбилей. С чем можно поздравить и коллектив, ее исполнивший. Группа «Мистер Президент». Коллектив, у которого довольно интересная история. Возможно, и ее мы когда-нибудь услышим в программе «Ю», в которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает много чего увлекательного. Каждую субботу с 13 до 14 на Ретро-ФМ история успеха тех, кто делал любимую музыку, всем известные хиты, а также уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте «Алания Синема.ру».
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29-33-66.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Думаю, некоторым слушателям знакомо это чувство, когда ты настолько сильно привязан к какому-то человеку, что чувствуешь, будто он вшит тебе под кожу. Вот в такой же примерно ситуации оказался и герой песни Дитера Болина и группы «Blue System», что звучит на финиш этого часа. Всех, кто душой и сердцем привязан к отличной музыке, приветствует Ретро-ФМ. И я, Олег Орлов, который уже готов уступить место у микрофона своему коллеге Илье Глебову. 18:56 в столице. Всем желаю отличного настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «СОМ» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: целовать песок или завуалированное «все уже на каникулах» и «я хочу». Мечтаем, друзья, о курортных пейзажах под любимую музыку на Retro FM. Через пару минут Софи Алекс Брэкстер, Сиси Кейдж, Фрэнсис Гоя. Меня зовут Илья Глебов. 19:17 в Москве. Шуба-дуба.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L.

0: цыганочка с выходом «Обычное дело», а у нас особенная цыганочка с выходом на новости. Девятнадцать тридцать в столице, в студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Госдума приняла закон о кратном повышении пошлин для мигрантов. В частности, при оформлении российского гражданства размер пошлины возрастет почти в 12 раз, с 4000 рублей до 50 тысяч. Стоимость оформления разрешения на временное проживание увеличится в 8 раз до 15 тысяч рублей. При этом за оформление вида на жительство придется заплатить взнос в 5 раз больше – 30 тысяч рублей. Отмечается, что принятые решения направлены на совершенствование миграционной политики. Четверть компаний намерены урезать штат до конца этого года. В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Как пишет «Известия», это не только малые компании, которым сложно работать в условиях снижения прибыли и роста обязательных платежей. О планах по сокращению уже сообщили крупные госкорпорации и структуры, в частности Сбер, Газпром, РЖД, власти Москвы и некоторых регионов. Среди причин называются рост издержек, высокая ключевая ставка, замедление экономики и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Авиабилеты на российские курорты в пик сезона подешевели на 15%. Стоимость перелета без багажа снизилась по 50 маршрутам. Речь идет об аэрогаванях Москвы, Петербурга, Сочи, Минвод, Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и Казани. Как пояснили аналитики, авиакомпании продолжают корректировать цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно и стали драйвером общего снижения. Это, например, минеральные воды. В России в ближайшие годы резко сократится количество китайских автобрендов. Как пишет российская газета, сейчас их слишком много, больше 60, поэтому скоро число брендов уменьшится примерно вдвое. Аналитики уверены, что останутся компании, которые способны обеспечить поставку автомобилей, проводить полноценную дилерскую, сервисную, финансовую деятельность. Выигрыши будут марки с понятным модельным рядом, дилерской поддержкой и собственными финансовыми программами. ФИФА предложила болельщикам разместить их имена на экранах стадионов на чемпионате мира по футболу 2026. Они могут появиться на больших табло во время предматчевой разминки. Стоимость услуги составляет $79. Это по нынешнему курсу около 5700 рублей. Уточняется, что сообщения не должны содержать эмодзи и ограничены 30 символами. Предложение на размещение имен на экранах охватывает все 72 матча группового этапа. Напомню, чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83 рубля 8 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: поздно возвращаться домой не надо, а рано вставать очень даже как бы приветствуется, хоть и не всегда охота. Они вот как раз и помогут. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM каждый будний день с 7 до 11. Игры, призы, новости, тема для обсуждения. Всегда утро бодрое. Саш Светлов и Рита Субботина. А еще завтра в гости к «Первой смене» придет певица и актриса Юлия Савичева. Не проспите, не пропустите, не прослушайте.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до

0: тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Песня про любовь, на самом деле 85 примерно процентов песен на свете, дан-дан или песня про любовь. Про любовь и не только у нас. На Ретро ФМ 19.56 в Москве. Я вас приветствую. Здрасте.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть!
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 20.00 в столице, дальше на Ретро ФМ, Sting, The Girls, и до ведущего. Отремся, друзья, отремся. Земной очень.
1: Ретро ФМ, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ, Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 2,5 километра новой дороги построят от селения Горная Саниба до Кармадона. Об этом сообщил Сергей Меняйло. По словам главы региона, участок небольшой по протяженности, но сложный по объему работ. Дорога проходит в горной местности, где есть неустойчивые склоны, риски оползней и камнепадов. В настоящее время специалисты возводят подпорные стенки, укрепляют склоны габионами и укладывают железобетонные водопропускные трубы. Кроме самой дороги, предстоит построить 2 моста через Каури Дон и Геналдон. Более 200 миллионов рублей направлено на мелиорацию земель в Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба правительства республики, реализация 5 проектов запланирована в Ордонском, Моздокском и Правобережном районах. Общая площадь составит почти 1500 гектаров. Ожидается, что развитие мелиорации позволит увеличить производство зерна в регионе до 50%. Мощность скважины в селении Сунжа увеличили в 3 раза. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, пропускная способность источника снизилась из-за иловых отложений и песка. Специалисты провели промывку методом поршневания. Этот способ создает перепады давления внутри обсадной трубы, благодаря чему со дна и стенок удаляются накопившиеся отложения. Теперь источник подает до 40 кубометров воды в час. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Напомню, акция проводится с 2020 года. Ее организатором является благотворительный фонд «Память поколений». Артур Галачиев стал бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве в дисциплине «Жим лежа» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Галачиев занял 3-е место в весовой категории до 80 килограммов. Он поднял штангу весом 165 килограммов. Подготовили спортсмена тренеры Мадина Гусова и Руслан Гасиев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: тот самый период творчества Сандры, когда она была Сандра Крету. Михаил Крету продюсировал ее жизнь и творчество. Ну и песня у них получается программная. Мы будем вместе. Всем, друзья, оптимизма желаю. Дальше на Red FM Глория Гейнер, группа «Секреты» и «Блэк». Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Добрый вечер. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 11+. Oh, oh, oh.

0: Глория Гейнер и ее дебют 1975 год, между прочим, озвучит прямо как сейчас. А прямо сейчас у нас новости. В Москве, в студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Росстат зафиксировал инфляцию в мае на уровне 0,17%. Это больше, чем в апреле, когда показатель составил 0,14%. В последний месяц весны цены на продовольственные товары снизились на 0,85%. Непродовольственные товары подорожали на 0,17%. Что касается недельной инфляции, то в период со 2 по 8 июня она ускорилась до 0,2%. В обзоре Минэкономразвития отмечается, что по данным на 8 июня инфляция в России в годовом выражение составило 5,5%. Закон об ужесточении правил медосвидетельствования мигрантов подписал Владимир Путин. Документ предусматривает комплекс мер по усилению контроля за состоянием здоровья въезжающих иностранцев. Закон вступит в силу с 1 сентября. С этого дня срок прохождения медицинского освидетельствования для граждан других стран сокращается до 30 дней. По итогам проверки будет оформляться заключение с занесением в единую информационную систему, а за подделку таких справок вводится наказание. Санкт-Петербург попал в тройку лидеров направлений для летних путешествий по России. Северная столица уступила лидерство только Москве. По сравнению с прошлым годом, спрос на поездки в Петербург упал на 13%. Эксперты считают, что туристы охладили городу на Неве из-за высокой стоимости проживания. В среднем одна ночь в отеле обходится путешественникам в 11 700 рублей. Добавлю, что замыкает тройку лидеров направлений для летних путешествий «Адлер». Парковка в Москве по случаю Дня России будет бесплатной 2 дня, 12 и 13 июня. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В пятницу и субботу оставить машину без оплаты можно будет на всех улицах города, в том числе в зонах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом. Исключением станут только парковки со шлагбаумом. Добавлю, что в воскресенье, 14 июня, часть парковок на улицах Москвы станет уже платной. Они будут работать в режиме воскресного дня. Жаркая погода до 32 градусов сохранится в столичном регионе до конца недели. Зной начнет спадать в воскресенье. В последний день недели температура незначительно понизится. Уже в ночь на понедельник станет прохладнее. Также поменяется ветер, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в субботу все еще 27-32 градуса, а в воскресенье уже 25-30. И ночью станет чуть прохладнее, 13-18 градусов. Появятся кратковременные дожди, будет разворот ветра на северо-западный. Синоптик отметила, что на следующей неделе температура, скорее всего, будет около нормы или чуть выше, но сильная жара должна спасть. Конец выпуска курса валют на завтра. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. На этом пока все. Далее музыка Илья Глебов на Ретро-ФМ. Всем прекрасного вечера.

0: всех проблем одно начало. Сидела девушка, скучала. Ну так, говорят, между прочим. А вот Нина Персон, солистка группы Cardigans, сидела себе, скучала как-то в аэропорту, потому что никак не могла вылететь. И наскучала суперхит, который мы только что прослушали. Только суперхиты на Ретро FM для вас. Сиси Кетч, мелодия из фильма «Игрушка», и Крис Кельми через 3 минуты буквально. 20:42 в Москве.
1: Реклама. Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
3: Свадьба или новоселье?
2: В «Хоумберри» все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» «Хоумберри» на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеи.

0: дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова, 26.
1: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дело молодое, говорит Сисикевич, поэтому давайте получать удовольствие. Ну, она просто знает, что у нас через пару минут танцы начинаются, поэтому все правильно говорит. 20:56 в Москве. Лучшая танцевальная музыка для вас звучит с 9 до полуночи. Вечеринка Retro FM для вас буквально вот-вот. И начнем.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: возьмитесь за руки, друзья, возьмитесь за руки, чтобы не пропасть поодиночке. Но будем считать, что буквально это поет Дина Казинс в этом супер танцевальном треке. Если вдруг вы хотите танцевать и при этом держаться за руки, пожалуйста, можно и так. Ну, например, хоровод водить тоже никто никому не запрещает. 21.16 в Москве. Это вечеринка ТРФМ. Лучшие танцхиты здесь для вас до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.

0: круглосуточно. 6+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: можно сказать, «Best of Mucho 2» – песня на испанском языке, написанная в 1932 году, которую перепевали примерно миллион раз. Этот вариант для нас спели Бакара, и спасибо им за это. 21.42 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке РТФМ. Мы танцуем до полуночи.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

Ох уж эти девочки, которые просто хотят веселиться, веселиться, веселиться. Синди Лопер и ее супер-супер хит. Собственно, мы этим и занимаемся, веселим девушек. Как минимум, 2756 в Москве, лучшая танцмузыка здесь для вас до полуночи. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: Ну что, честно говоря, совершенно просто-запросто мимо проходил и случайно заглянул в социальные сети для Сабрины Салерно. И, собственно, ничего за эти годы не изменилось. Бойс, совершенно точно. Можно как-то стараться, чтобы Сабрина обратила свое внимание на тебя, дорогой товарищ. Танцуем, товарищи, изо всех сил стараемся. 22:16 в Москве. Лучшая танцмузыка для вас здесь, на вечеринке РТФМ.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».

С одной стороны, песня про хит отечественного автопрома, с другой стороны, песня про ревность. В общем, как-то все очень близко, мне кажется. И главное, что ритмично. 22.42 в столице. Самые ритмичные песни здесь для вас на вечеринке Ретро FM.

Ох, уже там летящая походка. Вышла она из мая, то есть буквально пару недель назад. И, собственно говоря, нужно как-то следить четко, чтобы никуда не скрылась. В ближайшее время уж точно 22.55 в столице. Следим за ритмом, потому что у нас самая ритмичная музыка. Это танцы на вечеринке Red FM. Мы танцуем еще целый час.

0: нет любви. Ну, хорошо, допустим, но любимая музыка-то все равно есть. Любимая танцевальная музыка тоже. Вот она вся здесь у нас для вас на вечеринке Ретро-ФМ. С 9 до полуночи только любимая танцевальная музыка в живом миксе.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

от West Blue, как всегда, грустят и танцуют, танцуют и грустят. Мы просто танцуем, танцуем, без всякой грусти. 23.42 в столице. Это вечеринка Red FM. У нас танцев еще минут на примерно 20. Так что двигаемся.

нажали на кнопку, получили результат. Танцевали, танцевали, танцевали. Теперь нажимаем на кнопку, заканчиваем танцевать. Так у нас каждый вечер. Ничего не поделаешь. Но ничего, завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка для вас на Red FM звучит каждый день с 9 до полуночи на вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Тимур Соколов. Вы его встречайте и будьте здоровы.

0: Ну вот мы и встретились снова для того, чтобы провести всю ночь и встретить утро нового дня под лучшую музыку проверенного времени. «Маленький принц» только что. Далее здесь Юрий Антонов и «Modern Talking», «Бонни М» и «Акцент», а еще «Аха» и «Ким Вайл».
1: Мы встретимся снова, пусть свечи сгорели, кончился бал. Мы встретимся снова.
0: Бал не кончился, бал только начинается, закончилась песня. Меня зовут Тимур Соколов, всем привет, до 7 утра будем вместе.

0: Love is the name of the game. Актуальная песня. Ну а в какие еще игры играть в эти поздние часы, кроме как не в игру под названием «Любовь»? Пэтти Райан на Ретро-ФМ. Всем влюбленным, горячий привет, ну и нескучной ночи. 043 в столице, далее «Синяя птица», «Пупа» и «Ace of Base».
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

довольно интересная личная история у этого певца. Мало кто знает, что Пупо, чей голос звучит сейчас на Ретро-ФМ, вот он, долгие годы открыто практикует полигамию. Артист счастливо живет в отношениях как со своей законной супругой Анной, так и со своей возлюбленной Патрисией. И не видит в этом ничего зазорного. Ну вот вам и малыш Пупо. А голосок-то какой невинный. 054, столица. Отправляемся в новый музыкальный час.

Если вам во время этой песни захотелось написать сообщение среди ночи кому-то, кто вам не безразличен, я не буду вас останавливать, поскольку сам захотел это сделать. И вот думаю, писать или не писать. Ладно, пока эмоции не победили разум, давайте послушаем других исполнителей, а то Александр Серов прям струны души задел. Абба, Евгений Осин, Майкл Джексон, Рики Повери. Впереди Тимур Скалов у микрофона. Всем пламенный привет.

Да, хриплый вокал Криса Ри – это, ну, прям как пар над чашкой крепкого кофе в полвторого ночи. «Блю кафе» – песня о том, что у каждого из нас есть свое тайное место, где можно спрятаться от дневной суеты, да и вообще от суеты этого мира. «Квин Алфа Вилли Мираж» продолжит эфир от РФМ. Всем, кто не спит, доброй и нескучной ночи.

Forever Young, как сказала одна моя знакомая, залог вечной молодости. Это хороший сон, залог отличного настроения. Это танцы и классная музыка. Так что не засиживайтесь допоздна, как-никак завтра рабочий день. Ну, а если все же не спится, то добро пожаловать в нашу полуночную компанию. 1:56 уже в столице. Это Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Не сплю вместе с вами.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

каждым годом, кстати, ночи становятся все седее и седее, так что не тратьте их почем зря. Если вам нравится человек, то так прямо и скажите. Не надо робить, надо говорить о своих чувствах, друзья. Даже если они впоследствии не будут взаимными, по крайней мере, вы будете честны перед самим собой. Так что признавайтесь в любви, и пусть вам сопутствует удача во всем и в амурных делах, в частности. Сандра Дюран-Дюран и Лайнел Ричи у нас далее на горизонте. 2:17 в столице. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет.

0: «Зачем, не знаю» и снятся острова. Российская сборная по футболу на днях играла с командой островов Тринидада и Тобаго и, наконец-то, нашла себе в этой команде подходящего соперника. Мы выиграли 3-0, но показали при этом такую игру, от которой хочется не радоваться, а, как всегда, плакать, что, в принципе, закономерно для нашей сборной в последние несколько лет. И когда смотришь на такой футбол, понимаешь, как же все-таки хорошо, что мы не будем играть в этом году на чемпионате мира по футболу в США.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Ураганом пронеслась по ночному эфиру Ретро-ФМ песня Lucky Hurricane от CCK, как всегда, оставила после себя приятное послевкусие. 2:56 уже в столице. Отправляемся в новый час.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.